0: much. 94.8 Radio Alto.
1: Разбег, толчок, и стыдно подниматься. Во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу,

толковая, главная, что у них толчковая левая, а моя толчковая правая. Разбег, толчок,